0: Здравител!
1: Ало! Че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо!
2: Бресплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди in Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Штайерска.
4: Сплитна търговина с вияки.
5: Кам ДОО.
6: Детралекс. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за себой. Детралекс. Пред упорабо натанчно преберите на водило. От веганю и нежелених учинких се посветуйте здравником или с фармацевтом.
7: Идалко кималика!
8: Чищения залог. Разпродая керамичних плошчиц. До минус 70% на паркирищу и Леклерк. От 6 до 27 юния. Идалко. Итак.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica. V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.